Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, Мадею, Святому Вас Девебеса, Сам Саям, Шимайзе, Куте Упураям, Шу Земе Сон Целваха, Руку Дорба Огрика, Слю Сон Спальцеве, Басмайзе, Мадею, Сыр Мужем, Слава Отцу, Слава Отцу, Дня Дведа, Ну, Слава Отцу, Слю Сон Тос Дивишке, Бездалебнике, Касе Силабвили, Испием, Плюс Цельвицку Добу. Слава Отцу и Сыну, Visuma Dievs jūntovas debēbas esam sajāmuši vienu kuti upurēm, viena kūka un salvāka rūku darba augļi, kas līdz mums par garīgu cierīni. Lai Dievs ir mevšam slavēts. Kungs pieejam mevs pasemēgus gorā un sadrīkstu sirdi, un lai mevsu upēr šudien tavā priekšā, kungs Dievs ir tev pateikams. Nu, mozgē mani, kungs, nu, mūna snataisnēbas un mūna grāka. Maniškie.